0: დილის 8:00-ის ნახევარზე. სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI, რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
1: Новости.
2: Вступление Черногории в Европейский Союз в 2028 году вполне реально, если лидеры и государства-члены серьезно относятся к расширению Союза. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Они сошлись во мнении, что вступление в ЕС станет сигналом для других стран о том, что стоит проводить реформы. Милатович уверен, что Черногория станет 28-м государством-членом ЕС в 2028 году. Он завершит свой визит в Словакию возложением венков к памятнику «Ворота свободы» в Девине. Словакия входит в число стран Европейского Союза, поддерживающих активную политику сплочения и устранения региональных диспропорций, так называемую когезию, а также сильную сельскохозяйственную политику. Эти области также будут приоритетными для Словацкой Республики в новом многолетнем бюджете ЕС на 2028-34 годы. И поэтому она не поддерживает сокращения в этих важных направлениях политики, предложенной Европейской комиссией. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо после переговоров с председателем Европейского совета Антонио Кошто в Братиславе. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар отправился с рабочим визитом в Республику Хорватия. Его программа в Загребе направлена на дальнейшее развитие словацко-хорватских отношений, укрепление политического диалога и сотрудничества по актуальным европейским и международным вопросам. Бланар проведет двусторонние переговоры с главой МИД Хорватии Гордоном Грлićем Радманом, а также встречи с президентом Зораном Милановичем и премьер-министром Андреем Пленковичем. По инициативе председателя Национального совета Рихарда Раши, 15 украинских детей в настоящее время проводят двухнедельное пребывание

0: По делу предъявлено обвинение трем иностранцам. По данным полиции, нападение могло вызвать крупный пожар, подвергнуть угрозе жизни и здоровью людей, причинить значительный ущерб. В момент запланированного нападения в здании могло находиться около 70 человек. Специалистами из университетской больницы на Крамаре в Братиславе в сотрудничестве с зарубежными партнерами впервые в Словакии была проведена новаторская операция по лечению рака предстательной железы. Новый малоинвазивный метод призван сохранить качество жизни. Благодаря операции на уникальном устройстве с минимальным вмешательством в организм пациент может надеяться на полноценную жизнь после операции. Реконструкция опор колоннадного моста в Пьештинах стоимостью 2,5 миллиона евро вступает в фазу реализации. Во вторник город передал строительную площадку подрядчику. После нескольких лет подготовки, проектирования и проведения государственных закупок начались работы по обновлению несущей конструкции моста.
1: Тема дня.
0: С 22 августа в Доме культуры в западнословацком городе Скалица проходит 8-й международный шахматный фестиваль «Честь слова Копен-2026». Закрытый турнир, которого мастер со средним рейтингом 26.03 является самым многолюдным шахматным турниром в истории Словакии. Он продлится до 30 августа. В турнире принимают участие шахматисты как минимум из 19 стран мира. Об этом сообщил президент Словацкой шахматной ассоциации Милан Роман. В этом году мы проводим фестиваль уже в 8-й раз. Нам удалось привлечь такое количество игроков, что это самый сильный турнир в истории Словацкой шахматной ассоциации за последние 102 года и самый сильный из когда-либо проводившихся в Словакии, пояснил Роман. Игроки приехали, например, из Бразилии, Индии, Израиля и ряда соседних стран. Организаторы ожидают, что общее число участников фестиваля превысит 200 человек. В десятку лучших игроков турнира «Мастерс» входят несколько шахматистов из первой сотни мирового рейтинга. Самый высокий номер посева у немца Александра Донченко. В турнире принимает участие самый молодой гроссмейстер в истории Абиманью Мишра. Нам удалось пригласить его из Америки. У нас также есть еще другие звезды. Словакию среди лучших представляет Ергуш Пехач. Первый номер словацкой сборной добавил Милан Роман. Как отметил президент Словацкой шахматной ассоциации, основной турнир «Мастерс» проводится по круговой системе, поэтому 10 гроссмейстеров проходят 9 туров. Одновременно проходит и закрытый женский турнир «Квин Мастерс» с участием 10 шахматисток из 6 стран. В программу также включены открытые турниры Open A и Open B, разделенные по результатам, и сопутствующие соревнования по блицу, рапиду и шахматам Фишера. Этот турнир длится 9 дней. Игроки размещаются здесь на 10-11 дней и проводят все время в Скалице. Игры проводятся ежедневно, пояснил Роман. Фестиваль посвящен памяти гроссмейстера Яна Плахетки, исторически первого словацкого гроссмейстера и многолетнего посла шахматного движения в Скалице. Он также открыт для публики, но зрители должны соблюдать правила турнира, такие как выключение звука телефонов и фотографирование только в течение первых 10 минут раунда. У болельщиков есть возможность наблюдать за партиями элитных гроссмейстеров прямо в игровом зале и получить их автограф или сфотографироваться с ними, добавил он. В рамках мероприятия также будет организована онлайн-трансляция игр. Основные матчи будут сопровождаться комментариями в прямом эфире от гроссмейстера и посла фестиваля Сергея Мовсесяна.
2: Друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. А сейчас я коротко расскажу о том, что вы услышите во второй части этого выпуска. На этот раз мы решили подготовить для вас сюжет, в котором вас ждут встречи с людьми, которые избрали для себя не совсем обычные профессии. Итак, друзья, содержание предстоящей передачи вы уже знаете. Надеемся, что она вас заинтересовала. И в течение всего этого выпуска вы останетесь с нами. Не переключайтесь.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: Вначале я хочу напомнить вам стихотворение, которое многие из вас знают еще с детства. Стихотворение большое, поэтому я позволила его сократить. Итак. Много есть профессий разных, много всяких нужных дел. Чем бы в жизни заниматься? Что бы делать ты хотел? Назову сейчас профессии не 4 и не 10, а почти что 3 десятка. Сценарист, судья, стилист, часовщик, технолог, финансист, шахтер, таксист, проводник-геолог, переводчик, иллюстратор.

0: Оператор, штурман, архитектор, композитор, дегустатор, летчик, врач, корректор, имиджмейкер, каскадер, журналист, издатель, полицейский, режиссер, машинист, спасатель. Стало интересно вам? Всех профессий. Океан. Действительно, профессии океан. Но как же хочется выбрать ту, которая нам и по душе придется, и пользу обществу будет приносить. И мне кажется, что я нашла людей, которые, как говорится, попали в яблочко. Наш первый гость – Игорь Кршиш. Он является директором компании, которая предоставляет своим клиентам, музеям, галереям и частным лицам не совсем обычные услуги. Высококвалифицированные специалисты отвечают за упаковку и транспортировку самых различных произведений искусства. Безусловно, мне было интересно узнать о том, как начиналась профессиональная деятельность Игоря Кржижа.
1: Я сам выстудовал высшую школу экономическую, а моя первая...
2: По профессии я экономист. Окончил Братиславский экономический университет. По окончанию университета начал работать в фирме, которая специализировалась на продаже различных произведений искусства. Благодаря этому стал часто посещать мастерские словацких художников и скульпторов. Главным образом это было связано с тем, что их работы демонстрировались за рубежом. Некоторые картины и скульптуры покупали коллекционеры. А наша фирма затем должна была обеспечить их безопасную транспортировку. Поэтому вскоре менеджеры приняли решение относительно расширения деятельности фирмы. Приходилось знакомиться со сложными процессами, а потом их и реализовывать, то есть упаковывать самые разнообразные предметы искусства, а затем их перевозить. Безусловно, мы изучали все, что было связано со страховкой произведения искусства.
0: Я неоднократно слышала от своих знакомых, связанных с таким процессом, что это своеобразная наука. Вот что по этому поводу сказал мой собеседник.
1: Я
2: бы не сказал, что это наука, но мы должны четко соблюдать уже сложившиеся годами правила. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что практически всегда мы имеем дело с уникальными предметами. Это могут быть как старинные произведения искусства, так и работы современных мастеров. Ход работ мы должны заранее продумать, учитывая многочисленные детали, принимая во внимание особенности доверенных нам артефактов. Например, очень часто упаковка проводится в помещениях со специальным температурным режимом. Безусловно, очень строгие требования также применяются к транспорту, на котором они перевозятся. Специалисты прекрасно знают, что это специализированные автомобили, оборудованные пневмоподвеской, климат-контролем и гидролифтом. Бригада, которая отвечает за весь процесс, прекрасно осознает, насколько ответственную работу она выполняет.
0: Игорь Кшиш также подчеркнул и то, что каждый заказ, выполняемый фирмой, уникален.
2: Именно этот факт делает нашу работу интересной. На первый взгляд кажется, что мы выполняем подобные заказы, однако не бывает одинаковых предметов искусства, и мы в обязательном порядке должны это учитывать. Ведь мы упаковываем предметы из стекла самых разных размеров, картины в рамах, и эти рамы очень часто также представляют большую ценность. Большие скульптуры, небольшие статуэтки, старинную фарфоровую посуду. Этот список можно продолжать.
0: Я спросила господина Кшиша, существуют ли в их области международные правила, которые необходимо соблюдать? И вот что он ответил на этот вопрос.
2: Не существует каких-либо специально утвержденных международных норм, но есть неписанные правила, которые мы должны соблюдать. В первую очередь это касается безопасности предметов искусства, которые мы должны перевести из пункта А в пункт Б. Есть такое известное выражение, значение которого мы прекрасно понимаем. Ни один волос не должен упасть с головы. Применяя эту фразу к нам, нужно подчеркнуть, что именно наша фирма должна обеспечить полную безопасность уникальных произведений искусства. То есть в начале процесса специалист составляет подробный протокол, в котором описывает каждый предмет. После того, как мы перевозим его на конкретное место, проводится его тщательная проверка.
0: Мне также было интересно узнать, где можно научиться такому необычному ремеслу?
1: Нет, школа, але самозрейме ти працовници си мусить.
2: Нет такой школы, но каждый, кто хочет заниматься подобной деятельностью, должен четко понимать высокий уровень ответственности перед заказчиком и перед фирмой, в которой он работает. Я могу с уверенностью сказать, что не меньше 3 лет нужно проработать, чтобы стать хорошим специалистом в этой области. Мы также постоянно сотрудничаем с искусствоведами, реставраторами, художниками,

0: века Франца Ксавьера Мессершмитта. Словакия располагает этими уникальными произведениями, их демонстрировали на выставке в Нью-Йорке. Часто в фирме работают с произведениями Энди Уорхола. Скажу откровенно, что нас очень радует, когда за рубежом открывается выставка, на которой представлены произведения из Словакии. Иногда люди именно там впервые узнают о нашей стране, о нашей культуре. Например, мало кто знает о том, что семья Уорхола происходила из Словакии. А этот всемирно известный американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер русинского происхождения, заметная персона в истории современного искусства, говорил со своей любимой мамой не по-английски, а по-русински, то есть на своем родном языке.
1: Уважаемые друзья, гостем студии Radio Slovakia International пользовать термин «шерпа». Чем занимается шерпа? Итак, это наемный высотный носильщик. Я стою перед небольшим старинным зданием, которое находится на поляне, расположенной под туристической тропой. Петр Петрас вдохнул в этот домик новую жизнь. Ежедневно здесь встречаются десятки, а иногда и сотни туристов. Там можно услышать и польский, и чешский, и венгерский, и немецкий, и французский, и английский, и русский языки. Были здесь гости и из Непала, и из Филиппин.
0: Все начиналось в 1963 году. Тогда, скажу без преувеличения, этот домик был просто-напросто руиной. В нем тогда находился склад угля, здесь даже мусор складывали. Но, слава богу, теперь все выглядит иначе. Мы организовали место отдыха, миниатюрное кафе. Последние 30 лет я прихожу сюда практически каждый день, в любую погоду.
1: Вся жизнь Петра Петраса связана с Высокими Татрами.
2: Каждый кижмарчан ма власне бисом подал в метаболизме.
0: Я родился в городе Кижмарок. Каждый житель нашего города душой и телом связан с Татрами. И это неудивительно. Ведь уже утром, когда мы только проснемся, уже видим наши прекрасные горы. Я полюбил горы, нашу великолепную природу в раннем детстве. А когда окончил школу, то не захотел покидать родной край, решил свою жизнь связать с Высокими Татрами. Моими друзьями были известные шерпы. Например, легендарный Ёжа отличался большой силой и выносливостью. Однажды он вынес на сбойницкую хату груз, который весил 137 килограммов. Я продолжил эту традицию.
1: Петр Петрас говорит о себе, что, несмотря на возраст, он никогда не приходит на место службы налегке.
2: Такой засадой не из на праздно, так же ждите.
0: Это одна из традиций горных носильщиков – всегда прихватить с собой что-то нужное. Вечером я проверяю, чего не хватает на нашем складе, а утром иду в магазин. Например, сегодня я принес не только разные напитки, но еще и прихватил двери для склада – приблизительно килограмм 40.
1: Райнерова хата находится на очень живописном месте. Сюда может прийти практически каждый – и ребенок, и пожилой человек. Не нужно быть хорошо подготовленным туристом. Здесь можно прекрасно отдохнуть, полюбоваться природой и даже перекусить. Чувствуется, что Петр Петрас и его помощники заботятся о том, как выглядит это небольшое сооружение, что его окружает.
2: Мотом нашей працы дать людям, которые нас навстивят.
0: Мы стремимся быть гостеприимными, чтобы у нас было приятно отдохнуть, набраться сил. В кафе можно попробовать чай, который мы готовим по нашему рецепту, а также другие напитки. Перед домом мы установили столы и скамейки. Там можно устраивать пикники. Поляну украшают деревянные скульптуры, изготовленные по нашему заказу. К Рождеству и Пасхе друзья-скульпторы из снега и льда делают большие традиционные экспозиции, посвященные этим праздникам. Некоторые гости специально приходят посмотреть, что именно на этот раз мы для них приготовили.
1: Каждый, кто приходит в гости к Петру Петрасу на Райнерову хату, с большим интересом рассматривает интерьер этого небольшого домика.
0: В нашем мини-музее нам удалось собрать коллекцию старинных предметов. Все они непосредственно связаны с жизнью в Высоких Татрах. Что-то хранилось в моей семье, что-то подарили друзья и знакомые. Некоторые вещи я приобрел в антикварных магазинах или на блошиных рынках. Мне очень помогает сын. Он начал здесь работать в 2006 году. Гости с интересом знакомятся с коллекцией старинных фотографий, а также также с разными предметами. Это горные ботинки, которые носили.

0: или много лет назад, альпинистское снаряжение, лыжи. Нужно помнить нашу историю, ценить традиции людей, связавших свою жизнь с высокими Татрами.
1: Ну а что касается меня, то я не представляю, чтобы во время прогулки мы не остановились на Райнеровой или в Райнеровой хате, не выпили неповторимый чай, который готовит семья Петрас.
0: Еще перед тем, как мы открыли наше кафе, мы раздумывали, чем будем угощать гостей. И решили, что наш главный напиток – это специальный чай из лечебных растений, которые растут вокруг. Отец моей жены, бывший полицейский, мечтал, что на пенсии будет чабаном. Его мечта исполнилась. Кроме того, он стал собирать лекарственные растения. Нужно сказать, что это настоящая наука. Тесть делится с нами своими знаниями, своим опытом. В результате нам удалось составить сбор, из которого мы завариваем чай. Мы очень рады, что он нравится нашим гостям.
1: Райнерова хата – это семейная фирма? Спросила я Петера Петраса. Дети и внуки хотят продолжать традиции деда.
2: Я мыслим, что это останется в родинной традиции, потому что...
0: Я думаю и надеюсь, что традиция продолжится, ведь мой сын продолжает то, чему я посвятил свою жизнь. Его дети с уважением относятся к нашей работе. Сейчас в Татрах работают шерпы семьи Петрас в третьем поколении.
1: В последние годы некоторые профессии исчезают. Несмотря на прогресс, в горах все еще можно встретить шерпов, носильщиков. У них уверенная, быстрая походка, они всегда приветствуют туристов на тропе.
0: Надеюсь, что эта профессия будет еще долго существовать, но на всякий случай постучу по дереву. Носильщики в этих краях появились много-много лет назад, ведь это благодаря этим бесстрашным людям в горах возвели дома, в которых туристы могут отдохнуть, скрыться от плохой погоды, переночевать.
1: Петер Петрас живет и работает в горах. Его окружает великолепная природа. Он дышит чистым воздухом. А ежедневная физическая нагрузка связана с его работой. Этот 70-летний человек выглядит бодрым и подтянутым. Поэтому мой последний вопрос был связан со здоровьем.
0: Естественно, и мы иногда болеем. Но я также хочу подчеркнуть, что работа нас дисциплинирует. Я соблюдаю режим, так как утром уже знаю, что нужно сделать сразу, а что в течение дня. Режим, работа мне помогают лучше, чем таблетки.
2: Мне живут Татры, а самозрейме и навшебницы, которые придут к нам.
1: Да здравствуют Татры, мы всегда рады гостям. И нашим, и иностранным. Этими словами нашу встречу завершил Петер Петрас. Дорогие друзья, этот сюжет мы хотим закончить песней. Песней в исполнении Марцеллы Лайферовой. Она посвящена Татрам и называется «Прекрасные Татры».

0: Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Наша ежедневная получасовая передача подошла к концу. Спасибо за внимание. Будьте здоровы, счастливы, агой. И, как всегда, слушайте нас завтра.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.